меня завелись ангелята, завелись среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, все теперь восхищает меня. Жил я шумно и весело, каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считались, мне двух дочек она родила. Был я против, начнутся пеленки.